0: реклама.
1: Радио Цитруси са рекламу самсахури. 577 50 10 28.
2: Тквен усмент радио Цитрус. FM 97.3.